0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон – французскую форму для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «Звездочка-2023» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «Звездочка-2023» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 18 градусов, днем до 27. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: нельзя.
1: Радио Дача. Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill.
4: От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
5: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» — мой любимый крем.
8: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Наталья. Я из города Магнитогорска. Передаю большой привет своим соседям в 44-ю квартиру. Марату и Ларисе. Хочу пожелать всего самого хорошего и счастья. И пусть для моих соседей прозвучит песня «Иди ты пьехи». Спасибо, радиодача.
3: Как

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 18 градусов, днем до 27.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 18 градусов, днем до 27.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Уга «Автомобильная 2». Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в «Автоград».

0: Тобольском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-2.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге 58-88-88.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Все сложится с новым кроссовером Канат Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: столько
4: богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: «Биокилл». Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните. «Биокилл».
12: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
13: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин».
14: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
14: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, любимая радио «Дача». Меня зовут Ириска Михайлюк. Передаю привет моей любимой семье Михайлюк и любимым кумовьям Сашеньке и Антошке. Я вас всех очень люблю. Спасибо огромное за помощь на огороде и строительстве. Дарю вам песню «Пелагея, казак». Спасибо, радио «Дача».

0: 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В США объявили состав лунной миссии. В России набирает популярность бумеранг хайринг. 29-й автобусный маршрут в Калуге может вернуться к старой схеме. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В США объявили состав лунной миссии. В следующем году на корабле «Артемида-3» в полет к спутнику Земли отправятся Андре Дуглас, Лука Пармитано, Фрэнк Рубио и Рэнди Брейсник. В НАСА сообщили, что сборку ракеты начнут этим летом, а до конца года проведут генеральную репетицию запуска. На рынке труда в России набирает популярность бумеранг-хайринг. Такое название получил тренд, когда работодатели начинают заманивать обратно своих бывших сотрудников. Сейчас к такой практике обращаются почти 40% отечественных компаний, которые столкнулись с нехваткой квалифицированных кадров. 29-й автобусный маршрут в Калуге может вернуться к старой схеме. Такой вариант рассматривается для восстановления интервалов движения транспорта. В администрации компании-перевозчика причиной сбоев назвали дорожную обстановку на улице Братьев Луканиных. Летом участок страдает от запаркованности, а зимой дорога вообще непригодна для проезда. В этой связи в УКТ предложили вернуться к старой схеме. Градоначальник идею поддержал. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 73 копейки, единой европейской валюты 82 рубля 78 копеек. Сегодня в Калуге плюс 30, в ночные часы до 18 градусов со знаком плюс. Завтра днем облачно, а воздух прогреется до плюс 30. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Мало слов. Этим утром на «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: больше всего. Абсолютно всех жителей нашей страны сегодня цепляет один факт. Четверг является последним рабочим днем этой недели. Причем мысль эта настолько цепляющая, что многие, я уверен, еще до первой чашки кофе начали строить планы на длинные выходные. И это в корне верное решение, друзья. Встречать эту так называемую пятницу будем в ритме вашей любимой музыки. Этим утром на радиодаче много хитов и мало слов. По части слов в ближайшие минуты не пропустите гороскоп. Расскажу, как прожить этот день правильно всем знаком зодиака. Меня зовут Даня Борисов. Доброе утро.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 18 градусов, днем до 27. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
2: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-00. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Я выбираю Havail City, потому

0: Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
2: Торт суфле «Птичье молоко» весовой. 100 граммов, 64,99. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дача.
1: Гороскоп на четверг, 11 июня, уже здесь. Познакомимся с ним. Весы, близнецы и тельцы смогут сегодня сгладить углы в напряженных ситуациях и найти компромисс даже там, где его никто не ожидал. День благоприятен для встреч, переговоров и восстановления контактов. Овны, скорпионы и стрельцы будут настроены слишком прямолинейно. Желание немедленно все прояснить может привести к конфликтам. Иногда лучше немного отступить и понаблюдать за ситуацией со стороны. Девы, козероги и рыбы смогут сосредоточиться на делах, которые требуют аккуратности и терпения. Хороший день для работы с документами и финансами. Раки, львы и водолеи могут неожиданно получить поддержку или совет, который окажется очень своевременным. Не игнорируйте случайные разговоры.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Новая песня Игоря Крутого, которую исполнил Алекс Лима и Люся Чеботина. В эфире радио «Дача». Песня называется «Последний звонок». И, как вы понимаете, неспроста она вышла в конце мая. Уверен, композицию ждет трансляция еще не на одном выпускном и последнем звонке. Выпускные, кстати, близятся. Скоро улицы городов заполнят молодые люди в характерных синих и красных ленточках с надписью «Выпускник 2026». Если вы в этом году прощаетесь с «Альма-Матер», наше вам поздравление от всей команды «Радио Дача». Поздравлять скоро будем одного конкретного слушателя, того, что зарегистрировался в акции «Лето сюрпризом». Через 10 минут назову имя очередного финалиста. До этого не пропустите классные хиты Ума Турман и Николая Баскова на «Радио Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 18 градусов, днем до 27. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений. В Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про. До 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
2: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.

0: отца сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-2.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья! Завершаем первую неделю подведения итогов акции «Лето с сюрпризом». Уже три финалиста известны. Сегодня станет известно имя человека, который четвертым пройдет финал. И это, скорее всего, будет Людмила из Москвы. Людмила, доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Вы прислали нам шикарное фото, где ваш сын и муж знакомятся с подводным миром, ныряют с аквалангом. Расскажите, где это происходит?
2: Да, мы каждое лето ездим в Крым, в Ялту. Мои муж и сын очень любят отдыхать активно и наслаждаться не только красотами природы на земле, но и подводным миром. Вместе с сыном, когда ему было 6 лет, сыну начали погружаться с аквалангом и приносить мне разные красивые ракушки. И даже один раз какой-то такой красивый камень подводный достали. Но вот я, к сожалению, пока еще не решаюсь, но я думаю, что вот это лето, может быть, станет для меня решающим, и я составлю компанию и в следующем году пришлю вам фотографию свою.
1: Людмила, это шикарный вариант развития событий. Я желаю, чтобы дебют все-таки состоялся. И, быть может, акция «Лето с сюрпризом» вас как-то на это подтолкнет, потому что вы проходите в финал нашего грандиозного проекта, и мы дарим вам от команды «Радио Дача» шикарный чайник, в котором можно все лето заваривать самые любимые напитки.
2: Спасибо большое, «Радио Дача». Я очень рада, что приняла участие в этом конкурсе. Передаю привет своему сыну Александру, мужу Евгению и всем-всем слушателям «Радио Дача».
1: Супер, Людмила, вам от нас тоже большой привет. Вы четвертая финалистка проекта. Запомните свой порядковый номер 4. Быть может, в финале именно эта цифра нам выпадет. Мы вам позвоним, зададим пару вопросов. И именно вы отправитесь в шикарный круиз из Сочи в Турцию на морском лайнере «Астория Гранде». Поздравляю вас с проходом в финал.
2: Спасибо.
1: Друзья, вы тоже регистрируетесь в акции на сайте radiodacha.ru. Там же можно прочитать правила. Категория 18+.
0: Лето с сюрпризом на «Радио Дача». Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Бриллианты по шок-цене только в «Санлайт». Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
5: Все сложится с новым кроссовером «Канат Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Канат Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель «Канат Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
7: И тогда заперет нас в МВидео скидка лед.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь и в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
10: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно.
15: АО «Альфа-Банк».
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
17: Муз-ТВ представляет.
18: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
17: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
18: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
17: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
19: Радио Дача представляет.
20: Я твое магическое животное. Фицджеральдо — самый быстрый лемур в мире.
19: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
21: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Самара».

0: круглосуточно ровно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, меня зовут Светлана. Мы находимся на даче. Хочу передать привет своему мужу Ивану, дяде Андрею. Я их обнимаю, целую и ставлю для них веселую песню для настроения.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин накануне провел совещание с членами правительства. Как пишет РИА Новости, на нем президент в частности рассказал, что около 1,5 миллиона человек уже обратились за семейным налоговым кэшбэком. Он напомнил, что с 1 июня принимаются заявления на новую меру поддержки семей, в рамках которой для работающих родителей, которые воспитывают 2 и более детей, и в расчете на каждого члена семьи, имеющих невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%. Кроме того, на совещании глава нашего государства подчеркнул, что семьи с детьми должны иметь возможность быстро получать социальные выплаты, отметив, что российские власти выполняют все взятые на себя социальные обязательства. В продолжении выпуска Владимир Путин подписал закон об ужесточении правил медосвидетельствования мигрантов. Он вступит в силу 1 сентября. Уточняется, ранее иностранцы после въезда в Россию должны были пройти медосмотр в течение 90 дней. Теперь этот срок сократится до 30 дней. Также для мигрантов, находящихся в нашей стране более 30 дней, будет введена обязанность ежегодного прохождения медицинского контроля. Расходы на обследование будут возложены на самих мигрантов либо их работодателей. При этом проводить его смогут только уполномоченные медицинские организации. Радио «Дача» в этом году отмечает 20-летие. По случаю большого юбилея 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится грандиозный фестиваль «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать невероятно яркое и масштабное шоу и хиты в исполнении любимых артистов. На сцену выйдут Полина Гагарина, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Михаил Шафутинский, Юлианна Караулова и многие другие. Подробности о большом фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте.
2: Много музыки
0: и мало слов.
2: Этим утром
0: на радио «Дача».

0: будет Лейля отчаиваться, найдет еще своего мужчину. Того, кто не обманет, поддержит и будет любить так сильно, как никто другой. Надо только утро дождаться, оно, как известно, вечером мудренее. И даже исследователи это подтверждают. Нашел занимательную статистику. Люди чаще именно в начале дня, примерно с 6 до 8 часов, оценивают свою жизнь позитивно и чувствуют себя счастливее, чем поздно вечером. Наверняка исследование проводилось в выходные дни. Судя по всему, сейчас самое лучшее время, чтобы смотреть на мир с оптимизмом, друзья. Шикарного вам завершения рабочей недели.
1: Ваше начало дня удачное.
2: С Даней Борисовым.

счастье вдруг

0: Многие из нас обожают праздники, особенно когда они официальные и объявляются выходным днем. Завтра будем отмечать День России, отдыхаем всей страной. Ну а если вам хочется праздника уже сейчас, то можно отметить День красных маков 11 июня. Еще сегодня День неукротимой страсти и Международный день игры. Последние два события несколько дополняют друг друга. Расскажу еще одном интересном событии через 5 минут в нашей традиционной рубрике «Праздник каждый день». До этого не пропустите красивую песню Лолиты на волнах радио «Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 18 градусов, днем до 27.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусно. Колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
8: Торт медовый. 850 граммов. 649 рублей. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: каждый день на радио «Дача».
1: 11 июня отмечают День женского счастья. Психологи давно отмечают, люди чаще всего вспоминают не дорогие покупки, а теплые моменты, встречи с близкими, путешествия и душевные разговоры. Поздравьте свою любимую с этим событием и не обязательно новой сумкой или чем-то грандиозным. Даже простой вкусный ужин с разговорами по душам сделает вашу даму сердца счастливой. Всех девушек с Днем женского счастья.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Начинаем утреннюю игру из песни «Слов не выкинешь». Мы продолжаем подготовку к большому фестивалю радиодачи «Удачные песни». Вспоминаем любимые вами хиты участников нашего музыкального шоу. Напомню, 26 сентября в Лайф-арене мы будем отмечать 20-летие радиодачи в компании дорогих артистов. Вы можете получить два билета на этот шикарный музыкальный праздник. Звоните в студию по номеру 8-495-995-2555. Спойте обожаемую вами песню участника «Удачных песен» и получите возможность отправиться на это событие. Категория 12+.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
3: В Калуге сегодня без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 18 градусов, днем до 27.
4: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Подводим итоги утренней игры «Из песни слов не выкинешь», где сегодня мы вновь вспоминали хиты участников юбилейного фестиваля «Радиодача. Удачные песни». Готовимся к нашему музыкальному празднику. К нам дозвонился Антон из Москвы, и вот какую песню участника «Удачных песен» он спел.
3: Здравствуйте, меня зовут Антон, я из Москвы. Есть песня Владимира Преснякова «Стюардесса по имени Жанна». Стюардесса по имени Жанна, обожаема ты и желанна, ангел мой неземной, мы повсюду с тобой. Стюардесса по имени Жанна. Всем хорошего четверга, спасибо, радио «Удача».
2: Шикарный, зажигательный вариант ответа. Антона поздравляем, вручаем ему 2 билета на юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене. Он будет, помимо выступления Владимира Преснякова, еще наслаждаться шикарными хитами Полины Гагариной, Сергея Лазарева, Михаила Шафутинского, группы «Комбинации», «Отпетых мошенников» и еще более 20 звезд «Радиодача». Антона поздравляем, вас тоже, друзья, приглашаем на наш юбилейный праздник. Билеты на сайте «Удачные песни.рф» категория 12+, ну и

0: из песни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
0: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на радио «Дача». Реклама.
2: Только в Sunlight золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: И тогда заберет нас в МВидео скидка лёд.
4: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
5: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео.
6: 6+. ОМБ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УКН 105-774-68-40-95.
7: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
3: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
4: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
5: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Шаман.
12: Это любовь.
11: Стас Михайлов.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В США объявили состав лунной миссии. В России набирает популярность бумеранг хайринг. 29-й автобусный маршрут в Калуге может вернуться к старой схеме. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В США объявили состав лунной миссии. В следующем году на корабле «Артемида-3» в полет к спутнику Земли отправятся Андре Дуглас, Лука Пармитано, Фрэнк Рубио и Рэнди Брэсник. В НАСА сообщили, что сборку ракеты начнут этим летом, а до конца года проведут генеральную репетицию запуска. На рынке труда в России набирает популярность бумеранг-хайринг. Такое название получил тренд, когда работодатели начинают заманивать обратно своих бывших сотрудников. Сейчас к такой практике обращаются почти 40% отечественных компаний, которые столкнулись с нехваткой квалифицированных кадров. 29-й автобусный маршрут в Калуге может вернуться к старой схеме. Такой вариант рассматривается для восстановления интервалов движения транспорта. В администрации компании-перевозчика причиной сбоев назвали дорожную обстановку на улице Братьев Луканиных. Летом участок страдает от запаркованности, а зимой дорога вообще непригодна для проезда. В этой связи в УКТ предложили вернуться к старой схеме. Градоначальник идею поддержал. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 73 копейки, единой европейской валюты 82 рубля 78 копеек. Сегодня в Калуге плюс 30, в ночные часы до 18 градусов со знаком плюс. Завтра днем облачно, а воздух прогреется до плюс 30. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: если вам необходимо срочно избавиться от стресса, не обязательно поступать как героиня хита «Курю» Елены Ваенги. Можно и просто порадовать себя каким-нибудь приятным подарком. Например, купить билеты на юбилейный фестиваль радиодачи «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Обеспечим вам потрясающее настроение. На музыкальном шоу увидим выступление «Фабрики» Сергея Лазарева, Полины Гагариной, Михаила Шуфутинского, Григория Лепса, Владимира Преснякова и еще более 20 звезд радиодачи. Приходите и вы, друзья, билеты на сайте удачныепесни.рф, категория 12+. Ну а этим утром на радиодаче и далее будет много музыки и мало слов. Оставайтесь с нами.
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовой!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это «Радио Дача».

0: вновь объединившаяся группа Биз в эфире радиодачи с хитом «Твой или ничей». Недавно увидел одно интересное короткое видео, где фанатка группы на их концерте отплясывает и в комментариях пишет: «Никогда не думала, что вновь смогу услышать этих двух ребят вместе на одной сцене». Но мечты сбываются, и очень хорошо, когда артисты радуют нас такими приятными сюрпризами. Мы тоже для вас один музыкальный сюрприз приготовили в рубрике «Тот самый хит». Сегодня там послушаем шикарную композицию группы «Ассорти». Не пропустите ее на волнах радиодачи уже через 5 минут.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 18 градусов, днем до 27. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Марина, Алексей в тренде в этом сезоне. Все Алёши должны благодарить Татьяну Картукову. Популярность Алексеем принес одноименный хит любимой певицы. Он сейчас во многих чартах занимает лидирующие строчки. Может, и в нашем, в горячей десятке, если вы будете часто заказывать эту песню в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». В эту пятницу музыкальные итоги недели подводить не будем. Праздник все же. А вот в следующую пятницу обязательно расставим все ваши любимые песни по местам. Не пропускайте горячую десятку в следующую пятницу в 19 часов по московскому времени на волнах радио «Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 18 градусов, днем до 27. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Платье. Юбка. Туфли.
3: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
3: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: никогда не задумывался о том, как именно выглядят маковые поля. Сейчас, благодаря хиту группы «Чили» на радиодаче, открыл картинки в интернете и сижу, диво даюсь, друзья. Как это правда красиво, завораживающе. В нашей стране сделать красивые фото на фоне маков можно в Крыму, в Калмыкии, в Краснодарском крае, в Дагестане. В общем, в южные регионы отправляемся, друзья. И обязательно с любимым человеком, чтобы сценарий хита «Маки» получился точь в точь. До финала часа еще музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» успею исполнить и поставить для вас классную песню «Славы». Вы настроены на радиодача.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радиодача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радиодача». Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
9: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
10: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. И другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
12: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Денис. Звоню с Орловской области. Хочу привет передать Татьяне, жене своей, и поставить песню «Рока спала, ничего не говори». Пожелать здоровья, счастья, любви. Самая лучшая, красивая, и люблю ее. А вам, радио

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Единый государственный экзамен в обязательном порядке состоится в следующем году и пройдет без серьезных изменений. Об этом РИА Новости сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Напомню, основной этап ЕГЭ стартовал 1 июня. Он продлится до 9 июля. Так сегодня выпускники пишут тестирование по обществознанию и физике. По данным Рособорнадзора, эти экзамены сдадут почти 397 тысяч человек. На портале госуслуг к сентябрю появится тревожная кнопка от мошенников. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы. Как рассказали в Комитете Нижней палаты парламента по информационной политике, сейчас при непонятном списывании денег с карты нужно звонить в банк и доказывать свою правоту. А с осени будет достаточно зайти на госуслуги, нажать одну кнопку, и сигнал автоматически поступит в систему антифрод. Она связывает банки, сотовых операторов и правоохранителей, которые смогут придержать подозрительный перевод, заблокировать мошеннические звонки и взять данные в работу. В МЧС напомнили правила безопасности на природе при приготовлении шашлыка. Там посоветовали россиянам правильно выбирать место для пикника, выдержав расстояние до кустарников, хвойного и сухого леса. Перед уходом с места отдыха угли необходимо потушить, переворошить, засыпать землей и залить водой. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте.

0: Дача.
1: Всем привет, с вами на Радио Дача Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на Радио Дача.
0: Люблю.

0: Ну вот когда сегодня причин для грусти у Прасковьи из Подмосковья я совсем не вижу. Рабочая неделя завершается. Она была короче обычного. И чего с грустью смотреть в окно? Нужно смотреть в список дел и добавлять туда новые записи. Например, посиделки с друзьями, поездка на природу, а быть может даже и небольшое путешествие. Именно такого развития событий я желаю всем слушателям радиодачи в предстоящие 3 выходных дня. Дождемся их вместе в компании любимой музыки. Скоро на радиодаче классные песни Джаз Дорена, группы «Руки вверх» и Руслана Алехно.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе дождь, ночью до 18 градусов, днем до 27. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: цветы, их сначала нужно вырастить. А вот как сделать это правильно, знает наш эксперт, профессиональный биолог, экспериментатор Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Каждые выходные, в субботу в 11:30 и воскресенье в 17:30 в эфире «Радиодача» он делится полезными советами и дачными лайфхаками. Чтобы на вашем загородном участке все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. Ну и далее, не пропустите шикарные композиции Согдианы и Таисии Повалий на волнах «Радиодача».
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: «Радиодача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет! Вы на волнах Радио Дача. На грядках цветет земляника, высажена рассада томатов, перцев, баклажанов и огурцов. Как помочь растениям, чтобы каждый цветок превратился во вкусный и ароматный плод, а не осыпался пустоцветом? От пустоцветов барагум с важнейшим для опыления бором и другими микроэлементами, а также азотом, фосфором и калием в наиболее доступной для растений форме. Препарат отличается мягким стимулирующим действием на растения благодаря наличию в составе эликсира плодородия гуми. Использовать его необходимо исключительно по листу, опрыскивая растения в утренние или вечерние часы, в сухую, безветренную погоду. Первую обработку желательно провести уже во время бутонизации растений, а последующие с интервалом 2 недели. Совмещаем подкормку барагумом с профилактикой болезней, добавляя в его раствор биопрепарат фитоспорин АС. Он содержит 10 разновидностей защитных бактерий и грибов, которые способны остановить развитие большинства инфекционных болезней растений. Кроме того, в его составе аминокислоты и метаболиты бактерий, которые стимулируют рост и развитие растений, помогают им справиться с погодными стрессами. Можно использовать порошок или жидкую форму фитоспорина, который содержит самый эффективный штамм бактерий. Для здоровья почвы есть чудесные фитоспорин и гуми-пасты, содержащие защитные бактерии и эликсир плодородия. Для удобства сначала растворяем пасту в удвоенном количестве воды и используем этот концентрированный раствор для приготовления рабочего. И его мы расходуем в день приготовления, а остальную часть можно хранить в прохладном темном месте в закупоренном виде в течение всего сезона. Фитоспорин, гуми, барагум имеют государственные органические сертификаты, что позволяет выращивать продукцию органического качества. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов. На 20-40% в среднем каждый. Выращивайте еду плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».

0: Вкусвилл. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
2: Ну, славь тебе, Господи, понял, наконец.
3: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.
8: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
9: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
8: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
10: Радио Дача представляет.
11: Я твое магическое животное. Фицджеральдо, самый быстрый лемур в мире.
10: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
8: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Михаил Шуфутинский.
13: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
12: Юлиана Караулова.
8: Отпетые мошенники.
14: Люби меня, люби.
8: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.ру.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Алексей. Хочу передать песню другу Владимиру ансамбля «Веселые ребята». Желаю другу здоровья и успехов.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Китае запустили первый подводный дата-центр. Беспилотники займутся доставками лекарств. Калужане забронировали теннисные корты в сквере Волкова на все лето. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Китае запустили первый подводный дата-центр. Комплекс по обработке данных разместили у побережья Шанхая. По сравнению с традиционными наземными центрами, подводный сервер будет использовать более 95% зеленой энергии. Оборудование напрямую подключили к морской ветряной электростанции. Беспилотники намерены использовать для доставки лекарств. Тестирование технологий для ускорения процессов снабжения идет в 6 регионах, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Дроны осуществляют перевозки медикаментов между больницами и клиниками. В перспективе технологию намерены применять для доставки биоматериалов. Калужане забронировали теннисные корты в сквере Волкова на все лето. Площадку, напомню, открыли год назад. Благодаря инвестору в сквере оборудовали 4 корта, 2 игровых и 2 тренировочных. Заниматься на них можно бесплатно по предварительной регистрации. При этом бронировать площадку можно на час, но не более чем на 2 часа в неделю. Сейчас возможна регистрация только на сентябрь или на раннее утро в июле и августе. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 73 копейки, единой европейской валюты 82 рубля 78 копеек. Сегодня в Калуге плюс 30, в ночные часы до 18 градусов со знаком плюс. Завтра днем облачно, а воздух прогреется до плюс 30. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Удачный час.
2: Начинаем. Час приветов и поздравлений в эфире «Радио Дача». Здесь каждый может порадовать близкого теплым словом, поставить для него любимую песню, какого-нибудь дорогого человека поздравить с днем рождения или с любым другим событием, которое он отмечает в этот день. Жду ваших сообщений в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс». Наш номер там 8-910-004-49-24. Музыкальные заявки, как всегда, конечно же, принимаем по следующему номеру 8-495-995-2555. Дозванивайтесь, друзья. Меня зовут Даня Борисов. Вы тоже не забывайте представляться и писать имена тех, кому передаете приветы. В начале программы по заявкам от лица команды «Радио Дача» хочу поздравить дорогого нашим слушателям, вам, друзья, и дорогого нам артиста Дмитрия Колдуна с днем рождения. Российский и белорусский певец сегодня празднует свой главный день в году. Напомню, что в 2007 он представлял Беларусь на конкурсе Евровидения, выпустил массу классных песен. Одну из них «Вертолеты» и послушаем прямо сейчас. Дмитрий Колдун, с днем рождения!

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Юля. Звоню вам из города Кемерово. Хочу передать привет своим коллегам АО КМЗ. Пожелать им хорошего дня. И поставить для них песню Татьяны Булановой. Спасибо, Радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Это Людмила Викторовна. Я сегодня от всей большой нашей родни сердечно и искренне поздравляю с днем рождения, с золотым юбилеем Звягину Екатерину Юрьевну. Желаю ей здоровья, мира, семейного благополучия, любви со стороны родных и друзей, огромного-огромного женского счастья на долгие годы. И пусть для нее прозвучит песня Андрея Державина «Катя Катерина».

Антоним, ваши теплые приветы и поздравления, друзья, в программе «Удачный час» на радио «Удача». Оксана от лица Социального фонда России, отдел заблаговременной работы 2, поздравляет коллег с наступающим праздником, с Днем России, желает терпения, успехов в работе и отличного настроения. Далее привет отправляется от Валерии, коллегам из троллейбусного парка, водителю Полине, Галине, Елене, Ольге, Егору, Игорю, слесарям по ремонту троллейбусов Ларисе Михайловне и Елизавете Михайловне. Желает хорошего дня, свободных дорог и пишет: до конца рабочего дня осталось чуть-чуть. Но, наверное, у водителей заканчивается рабочий день еще раньше, часиков 2 где-то, да? Поздравляю вас с приближением финала этой так называемой пятницы. Елена из Ставрополя привет передает девушкам на прачечную Ставропольского перинатального центра и поздравляет всех с наступающим Днем России. Пусть в каждом доме будут мир, благополучие и согласие, пишет Елена. В продолжении удачного часа классный хит группы «Витинс». Послушаем «Мы боимся любить» на радио «Удача».

0: Военный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Алексей. Я из города Орла. Хочу передать привет всей своей семье. Она у меня большая. Жене Виктории, трем дочерям Лизавете, Злате и Еве, одному единственному сыну Никите и Людмила. Хочу поставить песню Ларисы Долиной.

0: Точный час.
1: Продолжается час приветов и поздравлений в эфире радио «Дача» Ирины Симферополя. Привет передает своим девчонкам на работе. Анютке, Оле, Свете и Зине желает скорейшего завершения рабочего дня и хорошего позитивного настроения. Ну, с отличными песнями и время бежит быстрее, друзья. Мама Аня далее поздравляет любимую доченьку Анастасию с 23-летием. Желает счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Пишет: «Помни, семья тебя любит». Анастасию чествуем от лица команды радио «Дача». Совсем скоро вернусь к вашим посланиям. Звоните в студию, заказывайте любимые хиты. Номер в Москве 8495-995-2555. Это «Удачный час» на радио «Дача».
2: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
3: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
4: Окорок свиной без кости 1 килограмм 299,90. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Костюм. Носки. Бритва.
7: Еще есть место.
6: Тогда берем еще костюм.
7: Мы превышаем допустимый вес.
8: С чемоданами «Эковак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

еще ваших текстовых посланий прочту, которые вы присылаете в программу «Удачный час» на Радиодаче, в группу ВКонтакте «Радиодача» в том числе. Привет из Великих Лук отправляется всем слушателям. Коллектив ООО «Велидас» с Днем России, с Днем работников легкой промышленности. Поздравляют мира благополучия, гордости за страну, успехов в непростом нашем деле желают. Пусть работа радует, зарплата растет, а жизнь будет легкой во всех смыслах. Далее Екатерина передает привет девочкам и мальчикам, работникам магазина «Сытый гусь» в городе Керчь. «Хорошо сидим», пишет Екатерина. «Рабочий день же, надо работать, друзья». Надежда передает привет всем жителям Каменска-Шахтинского, Ростовской области. Яркого, позитивного лета желает. И как раз давайте про лето послушаем историю музыкальную в исполнении Филиппа Киркорова. Он попросит нас посмотреть, какое лето, а мы и рады. Я не могу налюбоваться погодой за окном в столице. Шикарно, друзья. Вам тоже тепла и солнца желаю. В компании «Радиодача», кстати говоря, всегда тепло.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Ксения. Я из города Нижнекамск. Хочу передать привет своим любимым бабуле и дедуле Любе и Сергею. Сегодня они уезжают в деревню Алексеевское. Хочу пожелать им удачной дороги. И на этой неделе будут первые сладкие ягодки. Также хочу заказать для них песню Татьяны Куркуковой «Матушка Земля». Спасибо, радио «Дача».

0: привет мужу и папе Садчикова Вячеслава, который сейчас строит будущий дом. У тебя все получится. Мы тебя любим. Написали сын и жена. Желаем Вячеславу сил в этом нелегком деле. Привет от Федосовой Татьяны отправляется всем, кто ее знает и слышит. Всем здоровья и мирного неба над головой пожелала Татьяна. И Наталья от лица большой и дружной семьи передает привет любимой бабушке Кныш Нине Ивановне с пожеланиями удачного дня. Друзья, ваши сообщения тоже очень жду. Пишите в группу ВКонтакте «Радио Дача». Скоро продолжу читать послания.
1: Реклама. Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений. В Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про. До 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4. Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
2: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-2.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл

0: надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 95.5. Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Потапов Иван. Сейчас сижу у друга на даче в Балабаново. Хочу поздравить Владислава Орлова. Ему сегодня исполнилось 20 лет. Счастья, здоровья и успеха по жизни.

Продолжаем час. Привет в поздравлении. В эфире радио «Дачу». Татьяна написала. Она передает привет мужу и папе Виталию, который сейчас мучается с постройкой беседки. Дорогой любимый наш, мы тебя очень обожаем. Ждем беседку, в которой мы будем пить чай вечерами. Душевным занятием занят Виталий. Ему пожелаем тоже успехов, чтобы все удалось с первого раза возвести. Мила далее поздравляет с днем рождения Валентину Дульцеву, нашу постоянную слушательницу из Перми. Желает ей здоровья, счастья и всегда хорошего, позитивного, бодрого настроения. Соня желает всем слушателям хорошего дня, передает привет своему папе Сергею. Марина написала: на связи под осинки, лето, дача, внучка Настюша с нами, а вот у дедули Юры отпуск заканчивается. Дел переделал он очень много, дед у нас просто золотой, очень любим его. Передайте Юрию Геннадьевичу привет и здоровья. Марина Владимировна подписалась. И еще успею прочесть сообщение от Ирины из Ростова-на-Дону. Она передает привет своим коллегам из бухгалтерии ООО «Сантехника Онлайн» с наступающим праздником, с Днем России. Поздравляет и просит какую-нибудь хорошую песню. Эта заявка будет исполнена. Слушаем хит Виктора Королева «На белой карете». До финала программы по заявкам совсем мало времени осталось. Успейте написать свои пару теплых строк в группу ВКонтакте «Радио Дача» или в мессенджер «Макс» на номер 8 910 004 49 24.

0: карете.
1: Радио «Дача» – это удачный час.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Дарья. Я хочу поздравить Бакланова Василия с днем рождения. Ему сегодня 63 года. Дядя Вася, с днем рождения, здоровья, удачи и отличного тебе сегодня настроения. Ставлю песню Барыкина «Букет».

0: Точный час.
1: Финальный выход в программе «Удачный час» на радиодаче прямо сейчас состоится. Последнюю порцию ваших теплых слов на сегодня прочту. Пожелание удачного дня прилетело в наш мессенджер Макс для Альбины Ивановой. Отправитель остался анонимным. Следующее сообщение от Светланы прочту. Она передает привет любимому мужчине Димочке Ищенко. Люблю его очень сильно. Впору было бы поставить песню «Влюбленный самолет» Ларисы Черниковой, но не могу. Простите. Елена передает большой привет своим любимым мамочке и папуле, которые сейчас на даче в Дорохово. Люблю вас и скучаю, родные мои. Ну, Елена, нечего скучать. Нужно скорее завершать свой рабочий четверг и отправляться на длинные выходные к маме и папе. Им точно будет приятно. Еще успею прочесть сообщение от Валентины. Она большой привет передает Максиму, Марине, Ване и самой себе. А также всем желает хорошего и солнечного дня. Присоединяюсь к этому поздравлению. На этом, друзья, все, удачный час завершен. День продолжим со мной. Меня зовут Даня Борисов. Будем слушать хорошую музыку в эфире «Радио Дача».
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно». Дача.

0: Реклама. Только в Sunlight золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Лето там, где есть радиодача.

0: лето на радио «Дача». Удачный час.
1: Здравствуйте, это радио «Дача». На связи Литвинов Иван. Мы передаем привет нашим товарищам-путейцам, монтерам. Передаем привет и желаем хорошей смены. Спасибо, до свидания.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, что около 1,5 миллиона человек уже обратились за семейным налоговым кэшбэком. Президент напомнил, что с 1 июня принимаются заявления на новую меру поддержки семей, в рамках которой для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, и в расчете на каждого члена семьи, имеющих невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что семьи с детьми должны иметь возможность быстро получать социальные выплаты, отметив, что российские власти выполняют все взятые на себя социальные обязательства. Правительство направит 5 миллиардов рублей на поддержку граждан с сахарным диабетом. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, подчеркнув, что соответствующее финансирование предоставит регионам возможность наладить бесперебойное снабжение пациентов, провести все предусмотренные законодательством процедуры в рамках госзакупок, чтобы во второй половине текущего и в начале будущего года пациенты получали необходимые приборы. Михаил Мишустин заявил, что планируется приобретение около 270 тысяч систем непрерывного мониторинга глюкозы. Ими будут обеспечены более 50 тысяч детей и десятки тысяч будущих матерей. В России 1 сентября изменится правило продажи ювелирных изделий и драгоценностей. Продавцов обязали говорить покупателям о происхождении камней. Согласно постановлению правительства, теперь бриллиантами могут называться только природные алмазы. Камни, выращенные в лабораториях, должны иметь пометку «синтетический», а их вес указываться в граммах, а не в каратах. Курс доллара на сегодня 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хороших праздничных выходных.
0: Прямо сейчас.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай пожить.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: Обоим был сам.
4: Сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя

0: ждали этот четверг. Еще ни один день недели не был так ожидаем, как четверг этой недели, потому что он является, по сути, маленькой, да не маленькой, настоящей пятницей, друзья. Поздравляю всех с завершением рабочей недели. Быть может, у кого-то и сокращенный рабочий день. Вчера видел картинку в интернете с подписью «У меня лучшая работа», а там сообщение. Завтра работаем до 14.00 без обеда. Без обеда плохо, конечно, но до 14.00 очень хорошо. Вам такого же развития событий желаю, друзья. Продолжим этот день в ритме ваших любимых песен. Скоро Ирина Аллегрова, Юлия Михальчик и Жасмин на радио «Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до 27.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Голень куриная 1 килограмм 239,90. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон в веселые выходные. Палатка и велосипеды в яркое путешествие. А простор салон и увеличение.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: еще можно на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман». Я выбираю «Хавейл Сити». Потому что «Хавейл».

0: Хавейл-Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
4: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Именно это слово, привет, скажет вам в следующем часе Мария Федорова. Я же антоним произнесу. До свидания, друзья. Прощаюсь с вами на 3 дня. Уже предвкушаю выходные. И вам желаю, чтобы они прошли удачно, активно, весело. Запомнились. И в понедельник вы весь день потратили на то, что рассказывали коллегам, как вам было хорошо в эти пятницу, субботу и воскресенье. Даня Борисов, Радио Дача. До понедельника, друзья. Пока-пока.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Вкусвилл. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я хочу передать привет своей коллеге по работе Веронике. Я ей хочу пожелать счастья, здоровья и удачи.

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Китае запустили первый подводный дата-центр. Беспилотники займутся доставками лекарств. Калужане забронировали теннисные корты в сквере Волкова на все лето. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Китае запустили первый подводный дата-центр. Комплекс по обработке данных разместили у побережья Шанхая. По сравнению с традиционными наземными центрами, подводный сервер будет использовать более 95% зеленой энергии. Оборудование напрямую подключили к морской ветряной электростанции. Беспилотники намерены использовать для доставки лекарств. Тестирование технологий для ускорения процессов снабжения идет в 6 регионах, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Дроны осуществляют перевозки медикаментов между больницами и клиниками. В перспективе технологию намерены применять для доставки биоматериалов. Калужане забронировали теннисные корты в сквере Волкова на все лето. Площадку, напомню, открыли год назад. Благодаря инвестору в сквере оборудовали 4 корта, 2 игровых и 2 тренировочных. Заниматься на них можно бесплатно по предварительной регистрации. При этом бронировать площадку можно на час, но не более чем на 2 часа в неделю. Сейчас возможна регистрация только на сентябрь или на раннее утро в июле и августе. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 73 копейки, единой европейской валюты 82 рубля 78 копеек. Сегодня в Калуге плюс 30, в ночные часы до 18 градусов со знаком плюс. Завтра днем облачно, а воздух прогреется до плюс 30. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: для вас круглосуточно в радиоприемнике, настроенном на радиодаче. И, кроме того, музыку можно не только слушать, но и смотреть благодаря нашему совместному проекту с Муз-ТВ. Дачный плейлист. Это шикарная подборка летних клипов для потрясающего отпускного настроения. А еще во время трансляции у каждого зрителя есть отличная возможность отправить свое сообщение в эфир. Для этого нужно отсканировать специальный QR-код и перейти на сайт. А самые интересные послания мы будем читать здесь, в эфире радио «Дача». Вот, пожалуйста, зритель по имени Алексей написал, что на дачу нужно ездить как минимум на 2,5 дня. То есть вечером приезд, встреча, на следующий день работа, и третий день – это отдых, шашлыки, чем мы занимаемся каждые выходные. И вы, друзья, тоже отправляйте свои послания в дачный плейлист «Радио Дача». Сделать это можно каждый четверг в 9.00 и каждое воскресенье в 9.30 на телеканале Муз-ТВ, категория 16+. Все подробности есть на нашем сайте radiodacha.ru. А в эфире любимая музыка продолжает звучать. Скоро будем слушать Натали и Стаса Михайлова с Таисией Повалий в дуэте. Меня зовут Мария Федорова. Всем отличного четверга.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до 27.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Филе пангасиуса 1 килограмм. 299,90. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон в веселые выходные. Палатка и велосипеды в яркое путешествие. А просторный салон и увеличение.

0: Калуга, Автомобильная 2.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

На радио «Дача» новинка, композиция «Кино», которую исполнила Роза Зергерле. Написал для нее эту песню Игорь Крутой. Еще больше свежих композиций вы найдете на нашем сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, смотрите, изучайте понравившиеся песни. Заказывайте в эфире «Радио «Дача». Напомню, номер для поздравлений и приветов.

0: Он смог. И ты. Будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: более сейчас, когда продолжается всероссийская акция «Лето с сюрпризом». И мы принимаем, разумеется, ваши яркие летние фотографии. Дарим классные призы. Сегодня посчастливилась Людмиле из Москвы получить в дар от нас крутой фирменный чайник с логотипом «Радио Дача». И вы тоже не медлите, заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйтесь в проекте, не забудьте приложить к анкете свой яркий летний снимок и напишите небольшой рассказ, почему вы выбрали именно эту фотографию. А за самые интересные, необычные фото команда «Радио Дача» подарит вам шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа мы разыграем главный приз – 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Радио «Дача» представляет.
2: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
1: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню из Кургана. Это Вера. Хочу передать привет всем моим лучшим подружкам, лучшим друзьям и всем, кто меня узнал. Пусть жаркое лето для вас будет очень прекрасным. И всего самого наилучшего всем хочу пожелать. Заказываю песенку

0: «Диалоги». 3 часа дня. С вами «Радио Дача». Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Авиакомпаниям Киргизии разрешили летать в Евросоюз. Зараженные вирусами устройства начнут блокировать для банковских операций. Калужский драмтеатр закрывает 249-й сезон. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Авиакомпаниям Киргизии разрешили летать в Евросоюз. Брюссель уведомил Бишкек, что все авиаперевозчики, сертифицированные в Киргизии, исключены из запретного списка для полетов в ЕС. Ограничения в отношении республики, напомню, действовали последние 20 лет. Банки начнут отказывать клиентам в переводе средств, если на их устройствах заметят вредоносные программы. Норма прописана в новом пакете законов для защиты от мошенников и заработает весной будущего года. До 1 сентября 2027 банкам предстоит запросить у клиентов физлиц согласие на подключение средств защиты к их телефонам и компьютерам. Калужский драмтеатр закрывает 249-й сезон. В здании завершили ремонт малой сцены и декорационного цеха. В начале июля ожидается открытие новой экспериментальной площадки под крышей. К закрытию сезона, который принес театру звание лучшего учреждения культуры региона, калужанам приготовили большое представление с фрагментами из постановок, песнями, танцами и театральным капустником. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 73 копейки, единой европейской валюты 82 рубля 78 копеек. Сегодня в Калуге плюс 30, в ночные часы до 18 градусов со знаком плюс. Завтра днем облачно, а воздух прогреется до плюс 30. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

летай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах

0: нужен лишь выходной, а собраться всей страной можно лишь по важному поводу. И такой повод имеется. В этом году радиодача отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на большом юбилейном фестивале «Удачные песни». И с нами будут все звезды радиодача. Полина Гагарина, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Юлиана Караулова и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Вот такая приятная новость и приятная музыка ждет вас далее на радиодаче. Послушаем Наталью Подольскую, группу Любэ и группу Непара. Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до 27.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Лучшие палочки для еды – это шампуры с шашлыком.
0: Это радио «Дача».

0: счастье в мелочах, друзья. Даже сегодняшний короткий рабочий день перед тремя выходными. Это ли не счастье, а? А раз завтра будем отдыхать, то сегодня ждем вас на зажигательных танцах в компании программы «Диско-дача». Начнется она в 20:00 по московскому времени и подарит целых 3 часа лучших энергичных отечественных хитов. Присоединяйтесь все и танцуйте дома, на даче или в гостях, где душе угодно. И песни для души обещаем вам далее на радио «Дача». Будем слушать группу «Руки вверх», Зайнаб Махаеву и Александра Буйнова. Совсем скоро.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: надо сегодня уже и не быть. У нас впереди праздничные выходные, которые проведем хорошо там, где есть радиодача. Будем слушать любимые песни и наслаждаться летом. Скоро-скоро обещаем исполнить летнюю музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и послушаем классный хит Сергея Лазарева на радиодаче. Будем вместе.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Реклама. Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Муз-ТВ представляет.
4: «Дача зовет» – Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от «Радио Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
3: «Дачный плейлист» «Радиодача» на Муз-ТВ.
4: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
3: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Шаман.
6: Группа «Комбинация».
7: Сергей Лазарев.
6: Андрей Державин.
7: Группа «Винтаж».
6: Ольга Зарубина.
7: Григорий Лепс.
6: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.ру.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана. Хотим передать привет работникам пледного цеха. Девчонки, мальчишки, держитесь, скоро выходной. Ставлю для всех песню «Seven Rose, черная смородина». Вам, радио «Дача», удачи!

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. В нескольких российских регионах снизились торговые наценки и цены на социально значимые продукты. Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе, это произошло после подписания соглашения о стабилизации цен между региональными властями, торговыми сетями и поставщиками. В среднем по 40 категориям товара в 11 субъектах стоимость продукции уменьшилась на 1,5%. Самое сильное снижение зафиксировано на помидоры, творог и картофель. ФАС рекомендовала оперативнее подписывать подобные соглашения, в том числе в отношении куриных яиц и хлебобулочных изделий. С поступлением первого российского урожая цена черешни в магазинах снизилась на 24% и составляет в среднем 610 рублей за килограмм, пишет РИА Новости. Стоимость ягоды падает с началом сбора урожая на юге России. В этом году из-за прохладной погоды сбор сдвинулся ближе к июню. В зависимости от формата магазина покупателям доступно от 1 до 4 видов черешни, российской, а также привезенной из Турции, Узбекистана и Азербайджана. Согласно исследованию ВЦИОМ, среднемесячные онлайн-траты россиян превышают 27 тысяч рублей. Чаще всего через интернет приобретаются одежда, обувь, товары для дома и мелкая бытовая техника. Также в число популярных покупок входят путевки, билеты на поезд и самолет, а также электроника. Однако есть товары, которые россияне не готовы покупать через интернет. Это питомцы, валюта, крупная бытовая техника, продукты питания, цветы и домашние растения. Легендарная радиостанция «Радиодача» готовится отпраздновать свое 20-летие. Юбилейный фестиваль «Удачная песня» состоится 26 сентября на площадке «Лайф-Арена». В этот вечер на одной сцене выступят Сергей Лазарев, группа «Комбинация», «Иракли», Ольга Зарубина, Алексей Петрухин, «Шаман», Полина Гагарина, группа «Корни» и другие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. Далее в нашем эфире прозвучит песня «Кому какая разница» в исполнении Ирины Аллегровой. Всем отличного дня и настроения.
0: Прямо сейчас

Следов перед выходными ведет, знаете, куда? На дачу. И радиодача с вами тоже поедет. Будем вместе разбираться во всех тонкостях ухода за растениями, увеличением урожайности и в подборе подходящих расходников. Ведь для этого у нас есть рубрика «Хорошо устроено». И каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. И любимой музыкой заряжайтесь. В скором времени насладимся хитами Стаса Михайлова и Люси Чеботиной. Группа «Високосный год» появится и будет новинка.

0: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге завтра обещают дождь, ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до 27.
2: Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: продолжительностью хотя бы в 20-30 секунд снижают стресс. Поэтому обнимайтесь, друзья. Собственно, об этом и песня новая Стаса Михайлова и Люси Чеботиной. Композиция «Обнимай». Я вас тоже всех обнимаю. Обещаю далее отличную музыку. На радио «Дача» будем слушать шикарные песни. Участницы юбилейного фестиваля «Удачные песни» Ольги Зарубиной, Сергея Пенкина и группы «Кармен». Совсем скоро. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Платье, юбка, туфли.
2: Остановись.
4: Посмотри, сколько еще места.
2: Да, но придется платить за перевес.
4: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: песню «Куклы» в исполнении Ольги Зарубиной. Отличная новость. В этом году Ольга Зарубина станет гостьей на нашем юбилейном фестивале «Удачные песни». Праздновать 20-летие радиодачи будем с размахом 26 сентября в Лайф-арене в Москве. С нами будут все звезды радиодачи вместе с Ольгой Зарубиной. Ждем также Владимира Преснякова, «Шамана», группу «Комбинация», Дениса Клявера, Александра Шоу и группу «Непару». Еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И любимая музыка продолжает украшать вечерний эфир радиодачи. С удовольствием послушаем Зару и Михаила Шуфутинского, который тоже будет на нашем юбилейном фестивале «Удачные песни». И рубрика «Удачный момент» не за горами. Скоро исполнится чье-то музыкальное пожелание. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: И тогда заперет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте protet.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Я из города Ярославль. Хотелось бы поздравить Галку Жаркевич-Усик от семьи Соколов-Усиков и из Минска, родственников. С днем рождения, чтобы у нее все было хорошо, и у нее семьи, и здоровья, и любви. И пусть для нее прозвучит песня Елены Ваенги «Желаю». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге. 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Авиакомпаниям Киргизии разрешили летать в Евросоюз. Зараженные вирусами устройства начнут блокировать для банковских операций. Калужский драмтеатр закрывает 249-й сезон. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Авиакомпаниям Киргизии разрешили летать в Евросоюз. Брюссель уведомил Бишкек, что все авиаперевозчики, сертифицированные в Киргизии, исключены из запретного списка для полетов в ЕС. Ограничения в отношении республики, напомню, действовали последние 20 лет. Банки начнут отказывать клиентам в переводе средств, если на их устройствах заметят вредоносные программы. Норма прописана в новом пакете законов для защиты от мошенников и заработает весной будущего года. До 1 сентября 2027 банкам предстоит запросить у клиентов физлиц согласие на подключение средств защиты к их телефонам и компьютерам. Калужский драмтеатр закрывает 249-й сезон. В здании завершили ремонт малой сцены и декорационного цеха. В начале июля ожидается открытие новой экспериментальной площадки под крышей. К закрытию сезона, который принес театру звание лучшего учреждения культуры региона, калужанам приготовили большое представление с фрагментами из постановок, песнями, танцами и театральным капустником. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 73 копейки, единой европейской валюты 82 рубля 78 копеек. Сегодня в Калуге плюс 30, в ночные часы до 18 градусов со знаком плюс. Завтра днем облачно, а воздух прогреется до плюс 30. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это «Радио Дача».

0: летом это ягоды, друзья, легко и вкусно. Дачный сезон продолжается, и проводим мы его хорошо там, где есть радиодача вместе с любимой музыкой. В скором времени будем слушать классные хиты Иванушек Интернешнл и Димы Билана, и вашу заявку музыкальную обязательно исполним в рубрике «Удачный момент» в финале часа. Напомню лишь номер для приветов и пожеланий 8495-995-2555. Отличного настроения желаю.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до 27.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Сыр «Российский». Торговая марка «Фестиваль сыров». 1 килограмм. 599,90.
2: Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88. Опять?

0: все вдоволь в эфире «Радиодачи» по телевизору, ведь еженедельно на Муз-ТВ выходит наш совместный проект «Дачный плейлист». Благодаря ему можно с головой погрузиться в атмосферу отдыха и смотреть самые сочные клипы, а также можно передать свое удачное послание стране, отсканировав специальный QR-код на экране. Вот, например, Елена из Сочи вот что написала: «Побольше музыки, веселье и огородотерапия будет под «Радиодача» в радость, а не иначе». Ну, почти Маяковский, ей-богу. Вы тоже отправляете сообщение в эфир каждый четверг в 9:00 и каждое воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+. В эфире «Радиодача». Отличная музыка впереди. Послушаем группу «Чили», группу «Нана» и Ольгу Бузову уже в самое ближайшее время.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какой вкусное путешествие!
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
5: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений в «Хавейл Про Калуга». Выгода на все автомобили «Хавейл Про» до 400 тысяч рублей. Только у официального дилера «Хавейл Про» в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
7: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
8: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл – это круто, Хавейл – красиво, Хавейл – это надежно, Хавейл – это стильно, Хавейл – это выгодно, Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
11: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: не наступят выходные, которые проведем хорошо там, где есть радиодача. И завтра в праздничный день запустим нашу звездную машину времени в шоу «Назад в будущее» на радиодаче. Будем встречать у нас в гостях популярного музыканта, композитора, автора песни «Как упоительны в России вечера» Александра Добронравова. Старт программы в 5 вечера по московскому времени. Завтра присоединяйтесь, тоже будет интересно и музыкально. До финала этого часа слушайте музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и классный хит Натальи Гордиенко. Через 10 минут встречайте в этой студии Сергея Черноусова, а я с вами прощаюсь. До завтра. Мария Федорова, радиодача. Отличных всем выходных!
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Радиодача представляет.
11: Я твое магическое животное. Фицджеральдо — самый быстрый лемур в мире.
1: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Лилия, нахожусь в городе Пушкино Московской области. Прошу поставить песню Евгения Григорьева «Обожгла любовь» для моих лучших друзей, самого верного друга Силкина Николая Анатольевича и нового друга Виктора, который находится в пансионате «Времена года». Я оттуда временно выбыла на месяц. В отпуске нахожусь у дочери. Всем желаю хорошего вечера.

0: студии «Радиодача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. В России усилят контроль за трудовыми мигрантами. Глава государства Владимир Путин написал закон, который меняет порядок обязательного медицинского обследования иностранных граждан. Новые правила вступят в силу с 1 сентября. Сейчас, после въезда в Россию, мигранты должны пройти медосмотр в течение 90 дней. По новому закону этот срок сократится до 30 дней. Если человек находится в стране дольше месяца, проходить медицинский контроль нужно будет каждый год. Оплачивать обследование будут сами мигранты или их работодатели. При этом проводить медосмотр смогут только уполномоченные медицинские организации. В нескольких российских регионах снизились торговые наценки и цены на социально значимые продукты. Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе, это произошло после подписания соглашения о стабилизации цен между региональными властями, торговыми сетями и поставщиками. В среднем по 40 категориям товара в 11 субъектах страны стоимость продукции уменьшилась почти на 11,5%. Самое сильное снижение зафиксировано на помидоры, творог и картофель. ФАС рекомендовала оперативнее подписывать подобные соглашения, в том числе в отношении куриных яиц и хлебобулочных изделий. Большинство россиян испытывают гордость за историю, культуру, спорт и науку своей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. 90% граждан гордятся историей России, еще почти столько же культурой и природными богатствами, спортом и наукой. В топ-3 эмоции, с которыми респонденты думают о России, вошли гордость, любовь и вера. Чувство гордости основано на самоидентификации, личной связи со страной, ее истории, достижениях. Среди событий последних 10-15 лет, вызывающих наибольшую гордость, опрошенные назвали Олимпиаду 2014 года, а также воссоединение с Крымом и строительство Крымского моста. Этот выпуск завершен, а прямо сейчас прозвучит песня «Нежданная любовь» в исполнении Стаса Михайлова. Всем отличного вечера и настроения. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Прямо сейчас.

0: романтическое и очень трогательное посвящение от Елены Вайнгин на радио «Дача». Вы также можете выбрать любимый хит в нашем эфире и направить его своей второй половине. А чем еще заниматься в это время? Рабочий день, как и в целом неделя, завершается. С нами прекрасный вечер четверга, и впереди три выходных по случаю Дня России. Кстати, можно еще поздравить с наступающим праздником всех слушателей в рубрике «Удачный момент». Звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. А мы уже скоро послушаем хиты группы «Астудио», Филиппа Киркорова, «Славы» и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до 27.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Рогалик с клубникой – 39 рублей. Пирог цитрусовый 100 граммов 35,99. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге 58-88-88.

0: Мы, чтобы потом не винить себя и окружающих за упущенный шанс испытать свою удачу, успеваем делать все в срок, в том числе и побороться за главный приз в акции «Лето сюрпризом». Хотя борьбу это сложно назвать. Вы ярко проводите свой отдых с семьей или друзьями, делаете снимки, а затем загружаете фотографию на специальную страницу проекта. И все. Ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Эдуарда Хиля, Влада Сташевского и не только.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон –

0: antenna-corse-group.ru. Калуга, автомобильная 2.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
0: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Костюм, носки, бритва.
2: Еще есть место.
1: Тогда берем еще костюм.
2: Мы превышаем допустимый вес.
3: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
4: Весь июнь спецусловия на остепление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
6: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл.

0: надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает.

0: летом выходить из дома. Куда приятнее, когда погода радует, нет дождя или снега, тебе не нужно откапывать машину из-под сугроба, ну и стоять на холоде, ожидая транспорт. Лучше на жаре, подумали некоторые. Ну да, когда за 30 вроде тоже не очень, но как будто больше вариантов того, как это избежать. Как минимум встать в тень, также пить больше воды, ну и использовать легкую светлую одежду. Мы каждому желаем той самой приятной погоды, выбирайте свою, а еще через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Валерии, Юлии Савичевой, группы «Фабрика» и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
1: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео.
2: 6+, ОМБ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-95.
3: Все сложится с новым кроссовером Canon T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Canon T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Canon T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: столько
5: богатстве?
6: Условий.
7: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь международного Дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей Еремеев. Я из города Унечи. Хочу передать привет гаражной братве и заказать песню «Ева Винтаж». Всем желаю хорошего вечера и отличных выходных. Спасибо, радио «Дача».

0: часов вечера вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Голливуде готовится новая экранизация «Острова сокровищ». Сокращение рабочего дня в жару станет обязательным. В Боровске появится музей истории калужского костюма. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Голливуде готовится новая экранизация «Острова сокровищ». Культовую историю Стивенсона переснимет Ридли Скотт. Причем роль пирата Джона Сильвера в новом фильме доверили Хью Джекману, известному по роли Росомахи в серии фильмов «Люди Икс». Дата выхода нового «Острова сокровищ» и другие подробности релиза пока неизвестны. Работодатели обяжут переходить на сокращенный рабочий день в жару. Инициатива поступила на рассмотрение главе Роспотребнадзора страны Анне Поповой. Авторы предложения уверены, что длительное нахождение в жарких помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья работников и производительности труда. Сейчас подобная практика применяется на усмотрение работодателя. В Боровске появится музей истории калужского костюма. Новое выставочное пространство намерено организовать в доме кумцов Головтеевых. Инвестиции в реконструкцию городской усадьбы, которая является объектом культурного наследия, составят порядка 75 миллионов рублей. В здании появится чайная, гончарные мастерские, промышленный дворик, помещение для выставок. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 73 копейки, единой европейской валюты 82 рубля 78 копеек. Сегодня в Калуге плюс 30, в ночные часы до 18 градусов со знаком плюс. Завтра днем облачно, а воздух прогреется до плюс 30. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Чем ближе выходные, тем больше возникает желание поехать на дачу, и не обязательно на свою, чтобы трудиться, а как вариант к друзьям, чтобы отдохнуть и не скучно провести свободное время. Каждому пожелаем шикарного отдыха. Впереди у нас сразу 3 выходных дня. Можно за это время точно успеть и поработать на даче, отдохнуть, а еще послушать свои любимые хиты в нашем эфире, в том числе и сейчас этим вечером. Через короткую паузу для вас песни Тамары... Нет, не Тамары, Татьяны Куртуковой, Олег Газманова, Зайнаб Махаевой и других любимых артистов радиодачи.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это «Радио Дача».

0: Один из важных и популярных вопросов среди романтиков – как полюбить одного единственного человека и навсегда? Конечно, это возможно, чтобы любовь была одна и на всю жизнь, хотя и не всегда легко. Но мы верим только в лучшее и с таким настроем следуем дальше. У нас уже скоро очередная порция ваших приветов, поздравлений в рубрике «Удачный момент». Кто желает, звоните по телефону 8-495-995-2555. Ну а мы пока что успеем послушать хиты группы «Комбинация», Егора Крида, группа «Руки вверх» и многие другие через короткую паузу в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон.

0: Калуга, Автомобильная 2. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сильно.

0: группы «Комбинация» в финале часа на Радио Дача. С любимым коллективом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо группы «Комбинация», еще увидим Михаила Шуфутинского, Юлианну Караулову, группу «Город 312», еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хит Юлии Михальчик, и далее нас ждет программа «Диско-дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Альфа инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте.

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Все сложится с новым кроссовером Канат Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Радиодача представляет.
7: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
6: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
8: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Игорь. Поздравляю своего братишку Иванова Евгения с днем рождения. Желаю ему всего самого хорошего, здоровья, чтобы он всегда бодрячком держал хвост. И пусть для него прозвучит песня группы «Вирус» от души. Спасибо, Радио «Дача». Вы классные.

0: 8 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Диско-отдых.
2: Диско-счастье.

0: Татьяна Буланова в продолжении часа на Радио Дача. Мы с вами продолжаем отдыхать, слушать яркие танцевальные хиты программы «Диско Дача». Ну и не забываем о возможности заказывать свои любимые песни в нашем эфире. Также передавайте приветы своим родным и близким, тем, с кем проводите сегодняшний вечер четверга, который для нас как пятница. Его уже скоро дополнят хиты Филиппа Киркорова, группы ПМ, диджея Слон и Ангела и других любимых артистов Радио Дача.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Лето дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае с нами дачный сезон. Как провести его на ура, большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радиодача» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Лана написала, чтобы работа на участке приносила удовольствие, берем с собой побольше друзей и делаем музыку погромче. Мы на 100% согласны, особенно если в колонке будет играть эфир «Радиодача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радиодача» можно в воскресенье в 9:30 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК-21 век.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: компании таких ярких хитов программы «Диско Дача» мы с вами проводим сегодняшний вечер. Надеюсь, помним еще больше ярких и танцевальных хитов. Слушаем в дополнительном онлайн-канале «Диско Дача». На сайте radiodacha.ru есть возможность проводить свободное время в компании любимых песен. Там же можно слушать прямой эфир в любой точке планеты, где бы вы ни решили провести эти выходные. Уже скоро наш отдых дополнят хиты группы «Мираж», Артура Пирожкова, Владимира Высоцкого и многие другие. Желаем всем нескучного начала выходных.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я из города Архангельска. Хотелось бы передать привет семье Гребик Светлане и Андрею и поставить для них песню Алексея Воробьева «Сумасшедшая». Спасибо большое, радио «Дача».

0: каждому из нас легко определиться с выбором. Мы также порой мучительно разбираем варианты ответов. Есть совет ограничить себя во времени на данное решение. В остальном полная свобода, как и в нашей истории. Распрощались с рабочей неделей и встречаем долгожданные выходные в компании отличной музыки. Можете делиться планами на свой отдых в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Ну а мы через короткую паузу послушаем хиты группы «Стрелки», «Полины», группы «Винтаж» и других звезд «Диско-дача».
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: прекрасная версия песни «Я — это ты» в исполнении Марины Хлебниковой и Паскаля этим вечером на радио «Дача» в тон пятничному настроению, ведь четверг в этот раз у нас как раз выполняет все функции пятницы. Многие сейчас уже отдыхают, с нами практически выходные, и можете делиться планами на ближайшие дни в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа, а вот через короткую паузу нас ожидают хиты Марины Журавлевой, Валерии, группы «Рок Острова» и других звезд диско-дачи.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Ни в одной песне душевные переживания и сердечные раны пытаемся переложить на белую черемуху, что, конечно, удобно. Не себя же во всем винить. Да и нет, на это время. Выходные впереди. А мы понимаем, как быстро пролетает 2 дня или 3, как в этот раз. Каждый старается успеть все и сразу, увидеться с друзьями, объехать все торговые центры. А еще домашние дела, конечно, напоминают о себе. Ну и далее по списку. Поэтому не сбавляем обороты, отдыхаем и слушаем. Слушаем яркие хиты программы «Диско-дача». На очереди у нас песни групп «Руки вверх», «На-на», «Шпильки» и многие другие.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Радиодача представляет.
4: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
3: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Юлиана Караулова.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Всем привет, меня зовут Ян, я из Москвы. Я передаю привет своей девушке Алене и желаю всем хорошего настроения и счастья. И хотел бы заказать песню Ларисы Щердниковой. Спасибо.

компании ярких хитов диско-дачи мы встречаем выходные, которые можно воспринимать по-разному. Иногда хочется только одного – поспать, а порой все наоборот. Душа требует неистового веселья, смены обстановки, словом, чего-то новенького. И все бы ничего, но иногда за окном настолько неподходящая погода, что и выходить из дома нет никакого желания. Причем как в случае с дождем, так и с летней жарой. Но все же куда приятнее эти мысли прокручивать в голове в четверг вечером, когда впереди сразу три выходных дня по случаю праздника. Желаем всем нескучного отдыха, который уже скоро скрасят хиты Gaia's Brothers, Татьяны Булановой и многие другие.

0: Счастье точно есть, а как еще назвать выходные, которые в этот раз начинаются с пятницы и длятся 3 дня? Все по случаю наступающего праздника Дня России. Поздравляем всех наших слушателей. Присоединяйтесь и вы. Можно сегодня в рубрике «Удачный момент», а можно завтра днем или вечером в программе «Удачный час». В общем, кому как удобно. А мы через короткую паузу продолжим слушать яркие хиты программы «Диско-дача». На очереди песни «Елки», «Славы», «Галибри», «Мавик» и многие другие.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Лилии, розы, тюльпаны. Тема цветов в любой праздник актуальна, да и без праздника можно. Каждый старается приобрести любой, пусть даже небольшой букет цветов и подарить виновникам торжества. Кроме цветов, вы можете еще поздравить своих родных в нашем эфире. В финале часа здесь рубрика «Удачный момент». Поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. А вот через короткую паузу на радио «Удачи» хиты Димы Билана, Хабиба, Татьяны Овсиенко и многие другие.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.

0: Музыка-праздник начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на радио «Дача».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Люда. Я из города Ярославля. Хочу заказать песню своему мужу. Желаю ему здоровья хорошего. Я его очень люблю и хочу заказать ему песню «Аллегрову». Привет, Андрей. Спасибо.

вами также летим навстречу выходным, причем в нашей истории в этот раз мы отдыхаем сразу 3 дня по случаю праздника. Можете, кстати, поздравить всех слушателей с наступающим Днем России. В финале часа специально для этого и ваших приветов рубрика «Удачный момент». Звоните по телефону 8-495-995-2555. А мы уже скоро послушаем следующие хиты Филиппа Киркорова, Юлии Михальчик, Владимира Преснякова и других любимых артистов «Радио Дача». Желаем всем прекрасного и нескучного отдыха.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

Семенович. В продолжении часа на Радио Дача с любимой артисткой мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо Анны Семенович еще увидим Стаса Михайлова, Юлианну Краулову, Андрея Державина, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Алсу, группы Любэ и не только. Звук поставь.

0: Да, влюбленный мужчина готов совершать подвиги, лишь бы завоевать сердце понравившейся девушки. Дарить цветы, говорить комплименты, стараться быть внимательным, а также заявлять о своих чувствах на всю страну. И для этого в финале часа рубрика «Удачный момент». Вот имеем в виду, есть такая возможность. А еще у нас в наличии немало прекрасных песен. Уже скоро послушаем хиты Стаса Михайлова, Аллы Рид, Андрея Губина и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов, прощаюсь до завтра и оставляю вас в компании моего коллеги Ивана Никитина. Этой ночью на Радио Дача.
1: Реклама. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, любимая радиодача. Надежда. Звоню из города Архангельска. Хочу передать привет всей России, поздравить большим праздником нашим российским, пожелать всем россиянам здоровья, счастья, удачи во всем. И теплого лета, и исполнить песню «Как упоительны в России вечера». Всего доброго всем. Большое спасибо, любимая радиодача.

поэзия в душе. Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Группа «Пропаганда» на радио «Дача». Не скучайте, в ожидании выходных главное не перегореть, а то знаете, как бывает, напланируешь, надумаешь, и это сделаю, и то успею, а потом приходят выходные, сначала не знаешь, за что браться, а потом понимаешь, что все не успеть, и в итоге не делаешь и половины от задуманного. Узнаете себя? Вот я себя очень даже узнаю. Впрочем, завтра у нас праздник, будем отдыхать, и я вместе с вами тоже. Зовут меня Иван Никитин, говорю спасибо коллеге Сергею Черноусову за всегда великолепный вечер в эфире. Ну а дальше с вами буду я. Друзья, будет хорошо, будет душевно. Ну и самое главное, будем вместе с вами.

Татьяна Куртукова на радио «Дача». Когда, как не в День России, слушать такую песню? Друзья, о приближающемся празднике мы еще обязательно поговорим. Самому интересно построить планы на выходные. Но главное то, с каких музыкальных шедевров мы начинаем новые праздничные сутки. По-моему, просто потрясающе. Всем еще раз доброго времени суток. Далее на радио «Дача» хит группы «А-студио», потом Максим Олейников, ну и Игорь Скляр. Оставайтесь с нами.

Натали на радиодаче. А знаете, очень удобно вот так говорить. Спрашивают тебя, где ты был, а ты так же красиво и отвечаешь. Я сегодня ночевал у неба, я сегодня целовался с дождем. По-моему, алиби железное, подозрений ноль и все вопросы к погоде. Но если что, придумали такую схему, мы не мы мужчины, так что, дамы, мы тут ни при чем. Пожалуйста, разбирайтесь сами. Дальше послушаем на радиодаче Леонида Агутина, группу «Фаб». Ну и, конечно же, исполним заявку от одного из вас в рубрике «Удачный момент». Поэтому, друзья, песня уже звучит. Будьте с нами, наслаждайтесь приближающимся выходным.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дамы и господа. Всего хорошего. Желаю. Меня зовут Женя Жихарев. Я звоню из Соликамска. Днем России. И для моей сладенькой Пугиной пусть произойдет песня «Любовь моей жизни». Ты мне очень нужна. Большое спасибо, «Дача».
3: Дача.

0: Радио Дача.
1: Мы выбираем путь.

0: Трофимов на радиодаче. Вот уж правда, пусть небо не подведет и обещанный синоптиками небольшой дождь в течение дня не превратится в продолжительный ливень. Но даже если случится непогода, то сегодняшний праздничный день мы точно под крышей дома своего сидеть не будем. Дождевик на плечи или зонтик в руку и шлепаем по лужам. Также решительно и весело движемся дальше по музыкальным волнам радиодачи. Впереди хит Димы Билана, Юлии Михальчик и Татьяны Овсиенко.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: После выходных трудные только первые 5 дней.
0: Это радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Группа «Винтаж» на радио «Дача». Действительно, у каждого в ночное время суток возникают свои мысли. Кому-то просто нужна любовь, а кто-то грезит об отдыхе на море. Именно поэтому в эфир «Радио Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». Примите участие в масштабной всероссийской летней акции прямо сейчас и выиграйте главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Друзья, так, интересненько, в финале 28 августа мы разыграем две путевки и еще кучу призов в течение лета. А еще узнаем, кто отправится в круиз на морском лайнере «Астория Гранде». Участвуйте, потому что выиграть можете именно вы. И никто другой, а как? Все подробности на сайте radiodacha.ru.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет. Звук поставь.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

действительно интересно, сколько желающих пар пожелали обручиться именно сегодня, 12 июня, в День России. Причем в пятницу, а не в субботу, как это часто бывает. Конечно, статистику ЗАГСов на конкретный день узнать невозможно, но что известно точно, так это о самой востребованной дате в этом году. Друзья, разумеется, это 26.06.2026. Поздравляем всех молодоженов этого года. Что ж, праздничную, только праздничную музыку желаем мы вам, самые лучшие песни. И вот одни из таких прозвучат прямо сейчас. Друзья, Влад Сташевский, Валерия, ну и, конечно же, песня на заказ от одного из вас в рубрике «Удачный момент». Ну что ж, скоро послушаем.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Артем, я из города Москвы. Я бы хотел бы передать привет своему другу, который сейчас болеет. Дима, желаю тебе скорейшего выздоровления. И хочу заказать для тебя песню Юрия Никулина «Про зайцев». Спасибо, радио «Дача».
3: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

А дубы колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне.

0: певица Максим на радио «Дача». Нежно, красиво и прерывать не хочется. Терять, ломать, не строить. А значит, способностей здесь много не надо. Поэтому одни говорят, что отношения – это работа, а другие считают, что сначала нужно стать лучшими друзьями, а вот уже потом можно и полюбить друг друга. В целом, все советы хороши, знай только, выбирай тот, который подойдет в твоем случае. Дальше продолжаем выбирать только лучшую музыку радиодача. По-другому мы не умеем. Скоро послушаем хит певицы Света, далее дуэт Эдгара и Рады Рай.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: певица Варвара на радио «Дача». Уверен, мы сегодня услышим много песен о главном. Это и дом, и родные, и друзья, и так далее, и тому подобное. Причем услышим не только на волнах радио «Дача», но и на множестве концертных площадок вашего города. Новость эта прекрасная. Походим, погуляем, посмотрим, послушаем и себя, конечно же, покажем. Друзья, ну а что будет дальше, покажу прямо сейчас и расскажу, конечно же. Друзья, дальше послушаем. Ну, буквально через пару минут. Хит Игоря Николаева, Дмитрия Маликова и Вадима Байкова. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: неба собрать. Группа «Блестящие» на радио «Дача». Блестящее выступление, так и хочется сказать. Да и вообще много хороших песен мы еще с вами послушаем. Я вам больше скажу, стоит только захотеть, можно не только звезды на небе сосчитать, но и песню в прямой эфир заказать. Поэтому если у вас, если у вас бессонная московская ночь или вообще утро или день другого часового пояса, то смело звоните и передавайте привет на всю географию вещания радио «Дача». Перед рубрикой «Удачный момент» успеем послушать группу «Браво» и Михаила Шуфутинского, а также Михаила Шуфутинского в дуэте с Мия Бойко. Вот так-то, друзья, слушаем, просвещаемся, наслаждаемся, ну и, конечно же, не забываем передавать привет родным.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Я из города Сочи. Мою любимую жену Наталью очень люблю. Ты у меня одна, единственная, что всегда сияла. Хочу, чтобы поставили песню «Ты у меня одна такая». Спасибо, радио «Дача».